0: Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули дростаревиствистхо. Радио Дардиманд, дростаревисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.
2: Сад

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κόλλη, εμοτσία, μέγκο πρέπει, τα τσίβι λούτι. Ούχουρεμ σόπλιο τσέμπιονα της Μάτσεψ, τη Δεκράνζε, τόλα παούσι. Λέγενταρουλη κάρτουλη σαμζαρέουλο. Στράπη μομσα χούρεμπα τα σπέτσιαλουρισε τα βαζεμπα. Νέπις μιέρι τσίβι λούτις κάτχα, χόλοτ χούτλαρατ. Τόλα παούρι, σόπλιο εμοτσιεμπις τσέντρι. Μη σαμαρτή, να πλούγι, τσίς κουλ κομπίνα της μοπίρτα πυρετ. Χούτσουιδι ότχι, ότχα σαμοτς τα τσουιτμέτι, ότχα σαμοτς τα τσουιτμέτι.
4: Сора чена хули бизнесис дана зоги шени пасхисм геблоба. Амитом мнишнелования сади на хавмас. Мииге мети саргебели бизнесиствис. Микробанки МБСИК давазобс реалурат саугетесо саргебелс ахалвадиана набарзе. Ларши эффектур 13.5%-амде. Долларши 6.8%-амде. МБСИКში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Vihausi 6 წლისა. Top passebi ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. Kolga სადგამით 89 ლარი. Velocipedi 299 ლარი. Karkasuli auzi 999 ლარი. Ერთა დაუღნიშნოთ Vihausi-ის დაბადების დღე. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huoling Plaza.
6: Гангашия, гаудиварт.
7: Видеокамерები გადაამოწმეთ. Цоцхали დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: Техникური სამსახურის მზად ყოფნა.
9: Сахандро сигнализация функционирует.

Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Цуцун, кижуа са даудзахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.